0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱞᱟᱭᱟ ᱠᱚ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
2: ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ
2: ᱪᱮᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱞᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱜ ᱵᱟᱞᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱝ ᱵᱟᱞᱟᱭᱮᱱᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱯᱟᱴᱟ ᱮᱰᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱤ ᱞᱟᱝ ᱮᱰᱟᱣᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱨᱮ ᱞᱮᱦᱮ ᱞᱮᱦᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱵᱟᱞᱟᱭᱟ ᱠᱤᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱟᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱵᱟᱞᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱵᱟᱞᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱜᱚᱰᱟᱭᱟᱭ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱡ ᱵᱟᱞᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱱᱤ ᱠᱟᱠᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱰᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱡᱷᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱩᱱᱤ
1: ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ
2: ᱦᱮᱸ
0: ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ
2: ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭᱱᱟ
0: ᱢᱟᱱᱮ
2: ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱷᱱᱟ ᱛᱮᱫ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱮ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱜᱚᱰᱟᱭ ᱟᱡᱷᱱᱟ ᱛᱮᱫ ᱮ ᱜᱚᱰᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱚᱜᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱰᱷᱟᱞᱠᱟᱣ ᱜᱤᱲᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱷᱟᱞᱠᱟᱣ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱡᱷᱱᱟᱨ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱷᱱᱟᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱜᱩᱱᱰᱩᱜᱳᱞ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱷᱱᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱮᱥᱯᱮᱠᱴᱮᱵᱮᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱜᱩ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟᱞᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱨᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱝ ᱨᱚᱲᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱟᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱝ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱥᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ
0: ᱥᱟᱝ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱝ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱵᱚ ᱨᱚᱯᱚᱲᱟ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱨᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱚᱯᱚᱨᱤᱪᱤᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱢ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱡᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱝ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱥᱟᱝ ᱮ ᱨᱚᱲᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱦᱟᱱᱟᱨ ᱛᱮᱫ ᱥᱟᱝ ᱵᱟ ᱦᱟᱱᱟᱨ ᱛᱮᱫ ᱥᱟᱝ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱣᱲᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱜᱼᱟ
2: ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ
0: ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱱ
2: ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱨᱮ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱚ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱤᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱫᱷᱚᱵ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ

0: ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱞᱚ ᱦᱮᱡ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱞᱚ ᱦᱮᱡ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱯᱚᱨᱤᱪᱤᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚᱢ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱯᱚᱨᱤᱪᱤᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱ ᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱹᱯᱱᱤ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱯᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱮᱢ ᱨᱚᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱡᱮᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱚᱨ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ
1: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱞᱚᱴᱚᱢ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ
0: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱤᱡ ᱯᱮᱲᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱟᱛᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱵᱟᱝ ᱚᱯᱚᱨᱤᱪᱤᱛᱚᱭᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮᱵᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱮᱲᱟᱭ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱴᱭᱟᱹ ᱜᱟᱲᱚ ᱯᱟᱹᱴᱭᱟᱹ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱵᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱚ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱢᱮᱨ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱰᱮ ᱟᱛᱟᱝᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱜᱚᱰᱟᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱚᱴᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮᱲᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
2: ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱡᱩᱛ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱪᱟᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱨᱮᱰᱤᱢᱮᱰ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱜ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱫᱚᱢ ᱧᱟᱢ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱜ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱵᱟᱝ
0: ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱥᱮ ᱢᱚᱱᱚᱵᱷᱟᱵ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱵᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱧᱚᱜᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟᱜ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
2: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱞᱜᱚᱨᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱷᱮᱯᱚ ᱪᱷᱮᱯᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱟᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱪᱷᱮᱯᱚ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱩᱥᱩᱞ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱞᱰᱤᱝ ᱵᱚᱱ ᱡᱩᱛ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱚᱧ ᱴᱷᱩᱠᱩᱜ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱡᱚᱛᱚᱴᱩᱠᱩ ᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱟᱵᱚᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱮᱱᱫᱚ ᱩᱱᱦᱚᱸ ᱜᱚᱰ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱪᱷᱮᱯᱚ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ
0: ᱚᱲᱟᱜ ᱮᱢ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ